0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: пока.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа Rail Baltic. В кризисных ситуациях жителям будут доступны услуги национального роуминга. Для уличной торговли на территории частной собственности больше не потребуется разрешение. Во время забега Даугавпилс-Межцемс изменятся маршруты нескольких автобусов. Далее подробнее об этих новостях. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltic до 2034 года, сообщил во вторник, 22 сентября, премьер-министр Андрис Кулбергс. Первый этап – это основная трасса, соединяющая три страны и не предусматривающая ответвление в Ригу. По словам премьера, страны Балтии впервые официально признают, что 2030 год больше не является выполнимым, так как строительные мощности в настоящее время недоступны, включая материалы, технику и работников. 22 сентября Кабинет министров рассмотрел подготовленные Министерством сообщения поправки к закону об электронной связи. Они предусматривают введение национального роуминга, чтобы в кризисных ситуациях услуги мобильной связи оставались доступны жителям, даже если сеть одного из операторов повреждена или в ее работе возникли серьезные перебои. Чтобы не допустить перегрузки мобильных сетей, в режиме роуминга будут доступны голосовая связь и СМС, но передача мобильных данных предусмотрена не будет. Планируется, что после проведения технических и организационных работ национальный роуминг начнет функционировать с 1 июля 2027 года. Для ведения уличной торговли на территории частной собственности предпринимателям больше не придется получать разрешение самоуправления. Это предусматривают поправки к правилам Кабинета министров, принятые правительством во вторник, 22 сентября. Поправки предусматривают, что в дальнейшем согласование с самоуправлением будет необходимо только для уличной торговли на переданной в общественное пользование территории, находящейся в собственности самоуправления. Министерство экономики подсчитало, что в 2025 году самоуправление выдали 16 145 разрешений на уличную торговлю, а для их получения коммерсанты потратили около 1 миллиона 300 тысяч евро. Примерно треть этих разрешений была выдана для уличной торговли на частной земле. По подсчетам министерства, принятие поправок позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей почти на 400 тысяч евро. Предприятие Daugavpils Satiksme обращает внимание пассажиров на то, что в субботу, 26 сентября, во время проведения забега Daugavpils Mežciems будут внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов номер 4, номер 5 и номер 9. В период с 11 до 13 часов будет прекращено движение любого транспорта на участке улицы Даугавас от перекрестка улиц Даугавас и Парадес до дома номер 69В по улице Даугавас. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 24 сентября. Этот день принесет небольшой дождь днем и ливневые дожди ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. Вероятность дневных осадков 30%. Ночью 55%.

ближайшем выпуске новостей. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа Rail Baltica. В кризисных ситуациях жителям будут доступны услуги национального роуминга. Для уличной торговли на территории частной собственности больше не потребуется разрешение. Во время забега Даугавпилс-Межцемс изменятся маршруты нескольких автобусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной станции найдена банковская карта на имя Ромуальд Палцевскис. Ромуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа Rail Baltic. В кризисных ситуациях жителям будут доступны услуги национального роуминга. Для уличной торговли на территории частной собственности больше не потребуется разрешение. Во время забега Daugavpils-Mežciems изменятся маршруты нескольких автобусов. Далее подробнее об этих новостях. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltic до 2034 года, сообщил во вторник, 22 сентября, премьер-министр Андрис Кулбергс. Первый этап – это основная трасса, соединяющая три страны и не предусматривающая ответвление в Ригу. По словам премьера, страны Балтии впервые официально признают, что 2030 год больше не является выполнимым, так как строительные мощности в настоящее время недоступны, включая материалы, технику и работников. 22 сентября Кабинет министров рассмотрел подготовленные Министерством сообщения поправки к закону об электронной связи. Они предусматривают введение национального роуминга, чтобы в кризисных ситуациях услуги мобильной связи оставались доступны жителям, даже если сеть одного из операторов повреждена или в ее работе возникли серьезные перебои. Чтобы не допустить перегрузки мобильных сетей, в режиме роуминга будут доступны голосовая связь и СМС, но передача мобильных данных предусмотрена не будет. Планируется, что после проведения технических и организационных работ национальный роуминг начнет функционировать с 1 июля 2027 года. Для ведения уличной торговли на территории частной собственности предпринимателям больше не придется получать разрешение самоуправления. Это предусматривают поправки к правилам Кабинета министров, принятые правительством во вторник, 22 сентября. Поправки предусматривают, что в дальнейшем согласование с самоуправлением будет необходимо только для уличной торговли на переданной в общественное пользование территории, находящейся в собственности самоуправления. Министерство экономики подсчитало, что в 2025 году самоуправления выдали 16 145 разрешений на уличную торговлю, а для их получения коммерсанты потратили около 1 миллиона 300 тысяч евро. Примерно треть этих разрешений была выдана для уличной торговли на частной земле. По подсчетам министерства, принятие поправок позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей почти на 400 тысяч евро. Предприятие Daugavpils-Satiksme обращает внимание пассажиров на то, что в субботу, 26 сентября, во время проведения забега Daugavpils-Mežciems будут внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов номер 4, номер 5 и номер 9. В период с 11 до 13 часов будет прекращено движение любого транспорта на участке улицы Даугавас от перекрестка улиц Даугавас и Парадес до дома номер 69В по улице Даугавас. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 24 сентября. Этот день принесет небольшой дождь днем и ливневые дожди ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. Вероятность дневных осадков 30%. Ночью 55%.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Выгодные предложения недели от Gintarum Möbeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMöbeles.lv.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса плюс.

0: Блок. С добрым утром.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
6: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

в ближайшем выпуске новостей. Служба неотложной медицинской помощи получит дополнительное финансирование в размере 500 000 евро. Вступили в действие новые требования к содержанию и выгулу собак, нападавших на людей или других животных. На участке улицы Ялгова с перекрыто движение идет укладка асфальтового покрытия. Началась астрономическая осень, сокращается продолжительность светового дня. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной станции найдена банковская карта на имя Ромуальд Полцевскис. Ромуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Служба неотложной медицинской помощи получит дополнительное финансирование в размере 500 000 евро. Вступили в действие новые требования к содержанию и выгулу собак, нападавших на людей или других животных. На участке улицы Елгова с перекрыто движение, идет укладка асфальтового покрытия. Началась астрономическая осень, сокращается продолжительность светового дня. Далее подробнее об этих новостях. Кабинет министров одобрил выделение службе неотложной медицинской помощи дополнительного финансирования в размере 578 тысяч евро. Средства предназначены для покрытия возросших расходов на топливо и обеспечения бесперебойной работы бригад скорой помощи по всей стране. Министерство здравоохранения получит деньги из бюджетной программы, предназначенной для покрытия заранее незапланированных затрат государственного значения. Согласно данным, в 2025 году бригады неотложной помощи выезжали более чем на 332 тысячи вызовов и суммарно преодолели свыше 13 миллионов километров. Ежедневно по всей Латвии к выезду готовы до 201 бригады, размещенной более чем в 112 пунктах базирования. С 19 сентября в Латвии вступили в действие новые требования к содержанию и выгулу собак, ранее нападавших на людей или других животных. В частности, установлено обязательное использование поводка и намордника в процессе выгула, а в определенных случаях обучение как самой собаки, так и ее владельца. Новые правила утверждены Кабинетом министров. Они определяют порядок обращения с собакой после зафиксированного нападения, как на время административного или уголовного разбирательства, так и после установления ответственности владельца. По данным продовольственно-ветеринарной службы, на прошлой неделе в латвийском регистре животных числились 119 собак, в отношении которых имеется отметка о нападении на человека или другое животное. Ведомство призывает сообщать полиции обо всех подобных случаях. До 7 октября в связи с работами по укладке асфальтового покрытия для движения транспорта будет закрыт участок улицы Елговас от улицы Астоньпадсмита Новембра до улицы Пушкина. Об этом сообщает управление коммунального хозяйства Даугавпилса. Объезд участка предусмотрен по улицам Мира, Дубелес, Астоньпадсмита Новембра и Гроднес. Водителей призывают быть внимательными и следовать знакам организации движения. В минувшую среду произошло равноденствие, и в северном полушарии Земли началась астрономическая осень. 26 сентября в Латвии день станет короче ночи. Продолжительность дня будет уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, на следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 24 сентября. Этот день принесет небольшой дождь днем и ливневые дожди ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. Вероятность дневных осадков 30%. Ночью 55%.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Выгодные предложения недели от Gintarum Möbeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummöbeles.lv.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
8: Все, что видела.

ближайшем выпуске новостей. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа Rail Baltica. В кризисных ситуациях жителям будут доступны услуги национального роуминга. Для уличной торговли на территории частной собственности больше не потребуется разрешение. Во время забега Даугавпилс-Межцемс изменятся маршруты нескольких автобусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet, lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
8: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджеем Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной станции найдена банковская карта на имя Ромуальд Полцевскис. Ромуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа Rail Baltica. В кризисных ситуациях жителям будут доступны услуги национального роуминга. Для уличной торговли на территории частной собственности больше не потребуется разрешение. Во время забега Даугавпилс-Межцемс изменятся маршруты нескольких автобусов. Далее подробнее об этих новостях. Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica до 2034 года, сообщил во вторник, 22 сентября, премьер-министр Андрис Кулбергс. Первый этап – это основная трасса, соединяющая три страны и не предусматривающая ответвление в Ригу. По словам премьера, страны Балтии впервые официально признают, что 2030 год больше не является выполнимым, так как строительные мощности в настоящее время недоступны, включая материалы, технику и работников. 22 сентября Кабинет министров рассмотрел подготовленные Министерством сообщения поправки к закону об электронной связи. Они предусматривают введение национального роуминга, чтобы в кризисных ситуациях услуги мобильной связи оставались доступны жителям, даже если сеть одного из операторов повреждена или в ее работе возникли серьезные перебои. Чтобы не допустить перегрузки мобильных сетей, в режиме роуминга будут доступны голосовая связь и СМС, но передача мобильных данных предусмотрена не будет. Планируется, что после проведения технических и организационных работ национальный роуминг начнет функционировать с 1 июля 2027 года. Для ведения уличной торговли на территории частной собственности предпринимателям больше не придется получать разрешение самоуправления. Это предусматривает поправки к правилам Кабинета министров, принятые правительством во вторник, 22 сентября. Поправки предусматривают, что в дальнейшем согласование с самоуправлением будет необходимо только для уличной торговли на переданной в общественное пользование территории, находящейся в собственности самоуправления. Министерство экономики подсчитало, что в 2025 году самоуправления выдали 16 145 разрешений на уличную торговлю, а для их получения коммерсанты потратили около 1 миллиона 300 тысяч евро. Примерно треть этих разрешений была выдана для уличной торговли на частной земле. По подсчетам министерства, принятие поправок позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей почти на 400 тысяч евро. Предприятие Daugavpils Satiksme обращает внимание пассажиров на то, что в субботу, 26 сентября, во время проведения забега Daugavpils Mežciems будут внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов номер 4, номер 5 и номер 9. В период с 11 до 13 часов будет прекращено движение любого транспорта на участке улицы Даугавас от перекрестка улиц Даугавас и Парадес до дома номер 69В по улице Даугавас. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: большой каблук. Погода на радио Алиса Плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 24 сентября. Этот день принесет небольшой дождь днем и ливневые дожди ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. Вероятность дневных осадков 30%. Ночью 55%.

Недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер

0: у зебрюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
0: 29 50 40 89.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayster čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwaysti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās. 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной станции найдена банковская карта на имя Ромуальд Палцевскис. Ромуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Служба неотложной медицинской помощи получит дополнительное финансирование в размере 500 000 евро. Вступили в действие новые требования к содержанию и выгулу собак, нападавших на людей или других животных. На участке улицы Елговас перекрыто движение, идет укладка асфальтового покрытия. Началась астрономическая осень, сокращается продолжительность светового дня. Далее подробнее об этих новостях. Кабинет министров одобрил выделение службе неотложной медицинской помощи дополнительного финансирования в размере 578 тысяч евро. Средства предназначены для покрытия возросших расходов на топливо и обеспечения бесперебойной работы бригад скорой помощи по всей стране. Министерство здравоохранения получит деньги из бюджетной программы, предназначенной для покрытия заранее незапланированных затрат государственного значения. Согласно данным, в 2025 году бригады неотложной помощи выезжали более чем на 332 тысячи вызовов и суммарно преодолели свыше 13 миллионов километров. Ежедневно по всей Латвии к выезду готовы до 201 бригады, размещенной более чем в 112 пунктах базирования. С 19 сентября в Латвии вступили в действие новые требования к содержанию и выгулу собак, ранее нападавших на людей или других животных. В частности, установлено обязательное использование поводка и намордника в процессе выгула, а в определенных случаях обучение как самой собаки, так и ее владельца. Новые правила утверждены Кабинетом министров. Они определяют порядок обращения с собакой после зафиксированного нападения, как на время административного или уголовного разбирательства, так и после установления ответственности владельца. По данным продовольственно-ветеринарной службы, на прошлой неделе в латвийском регистре животных числились 119 собак, в отношении которых имеется отметка о нападении на человека или другое животное. Ведомство призывает сообщать полиции обо всех подобных случаях. До 7 октября в связи с работами по укладке асфальтового покрытия для движения транспорта будет закрыт участок улицы Елговас от улицы Астоньпадсметановембра до улицы Пушкина. Об этом сообщает управление коммунального хозяйства Даугавпилса. Объезд участка предусмотрен по улицам Мира, Добелес, Астоньпадсметановембра и Гроднес. Водителей призывают быть внимательными и следовать знакам организации движения. В минувшую среду произошло равноденствие, и в северном полушарии Земли началась астрономическая осень. 26 сентября в Латвии день станет короче ночи. Продолжительность дня будет уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, на следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 24 сентября. Этот день принесет небольшой дождь днем и ливневые дожди ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. Вероятность дневных осадков 30%, ночью 55%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aiva Strātnieks, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторы.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi, riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Mans. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu mores zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoja par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджием Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
7: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной станции найдена банковская карта на имя Ромуальд Палцевскис. Ромуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – время, когда на даче вроде бы все убрано, урожай собран, но тут возникает другой вопрос. Куда деть испорченные яблоки, ботву, овощные очистки, листья и ветки? И иногда кажется, отвезу все в лес, все-таки органика сама сгниет. Но вот как раз этого делать не стоит. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от Управления охраны природы Латвии, которое призывает жителей не превращать лес в место для садовых отходов. И дело не только в том, что такие кучи выглядят не очень красиво. Оставленные в лесу яблоки, овощи и другие остатки привлекают диких животных. Они быстро понимают, где можно легко найти еду, и начинают чаще появляться рядом с людьми. Из-за этого звери могут выходить к дорогам, населенным пунктам и лесным тропам, а значит, возрастает и риск опасных встреч и столкновений с автомобилями. Большое скопление животных в одном месте создает и условия для распространения различных инфекций и паразитов. Вместе с ботвой, плодами и другими садовыми отходами в лес могут попадать семена чужеродных растений, которые потом начинают вытеснять местные виды. А большие кучи листьев, веток и гниющих плодов влияют на почву и просто нарушают привычный природный вид леса. Так что же делать со всем этим добром? Лишний урожай и другие биоотходы лучше отправлять в компост, желательно в закрытой емкости, или сдавать туда, где для таких отходов предусмотрены специальные контейнеры и площадки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В лесу пусть остаются только грибы и тишина.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 24 сентября. Этот день принесет небольшой дождь днем и ливневые дожди ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. Вероятность дневных осадков 30%. Ночью 55%.

0: Длительная реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Это радио «Алиса Плюс», прямой эфир. И мы продолжаем встречи в прямом эфире с представителями торгового парка «Соло» и гостиницы «Латголос». В этот раз в течение 12 минут с нами будет торговый парк «Соло», сразу обозначу. И мы будем с вами тесно знакомиться с детской студией «Кэролэнд». Наверняка, только проходя мимо, все наблюдали и не знали, для чего это, что это. Вот сегодня все как раз и расскажем. У нас в гостях сегодня в нашей студии управляющая детской развивающей студии «Кэролэнд» Карина. Карина, здравствуйте, я рада вас видеть.
2: Здравствуйте.
1: И сотрудница детской студии «Кэролэнд» Виолетта тоже с нами сегодня. Виолетта, добрый день.
3: Добрый день.
1: Итак, мы поднимаемся на второй этаж, на эскалаторе. Если по лестнице, то с другой стороны будет, да, видна студия. Ну, допустим, мы поднимаемся на эскалаторе и сразу видим, что это как минимум место, созданное для детей, да? Но мы всегда в своих заботах проходим мимо и даже не понимаем, что это, зачем это, для какого возраста детей. Поэтому постараемся максимально подробно все это сегодня и рассказать. Итак, что такое «Кэролэнд»? Как родилась идея создать такую студию?
2: «Кэролэнд» — это студия развития и развлечения для детей. А появилась идея пару лет назад, когда я решила, что свои педагогические знания нужно куда-то применить. И так начала потихонечку развивать свою идею.
1: А чем отличается студия «Кэролэнд» от, ну, другой какой-то игровой комнаты, игрового зала какого-то? В чем отличие?
2: Отличие от обычной игровой комнаты в том, что в студии есть не только возможность развлечения, также развитие, а самое важное – безопасный присмотр детей и возможность для родителей получить немного свободного времени для себя.
1: А на какой возраст детей рассчитывали? Рассчитывали и рассчитываете?
2: Изначально было задумано в возрасте с 3 лет, но сейчас мы берем деток и даже с года.
1: Вы смелые.
2: Это точно.
1: Даже дошкольные учреждения на такие смелые шаги не идут.
2: Это правда.
1: А как студия изменилась за 2 года работы? Вам 2 года, и это уже маленькая жизнь.
2: Да, 2 года с хвостиком. Мы обновляли свой интерьер, много добавлялось разных развивающих игрушек, интерактивных игр. Мы стали опытнее, увереннее в своем деле, это точно.
1: Скажите, про безопасность, Карина, заговорили. Безопасность, да, это, наверное, первое.

0: что ставят во главу стола родители. Какая безопасность в центре Careland?
1: Безопасность в плане того, что мы это обеспечиваем своим вниманием, непосредственно проводя это время с ребенком. То есть мы за ним смотрим не просто, что он играет, мы находимся с ним рядом.
0: Ну и площадь студии не такая большая, она позволяет видеть каждого ребенка, который находится в ней.
1: Да, все верно.
0: Перейдем к Виолетте. Виолетта, как никто, сейчас нам все расскажет. Итак, Карина уже упомянула, что сейчас вы принимаете не только детей от 3 лет, но и гораздо младше. Почему решили расширить возраст?
2: Да, это так. Прежде всего, по просьбе родителей, потому что был большой запрос. Родители просили, чтобы мы начали принимать, ну или хотя бы попробовали брать малышей. Мы попробовали, и, к счастью, малыши очень хорошо идут.
0: Попробовали с какого возраста? Ну вот, ниже 3.
2: Самой маленькой малышке, да, тот период, когда она пришла в студию, было 8 месяцев. Она даже еще не ходила, она просто ползала.
0: Да.
2: Сейчас она подросла и в студии чувствует себя уже буквально, мне кажется, как дома.
0: Хорошо. А что предлагает студия Careland? Ведь изначально рассчитывали на возраст от 3 лет, да? Угу. А потом у вас появились малыши. Что вы предлагаете деткам в возрасте 1-2 года?
2: Ну, мы подстраиваемся под характер и настроение ребеночка. Зависит, что ему нравится. Кто-то в годик, например, будет просто пазлики собирать, пытаться собрать для малышей, а кто-то просто будет кататься с горки, валяться в шариках, плавать там и будет счастлив от этого.
0: Могут ли находиться дети разного возраста одновременно на территории студии Careland?
2: Да, конечно. В студии очень большое разнообразие игр для разных возрастов абсолютно. Можно одновременно занять деток так, чтобы всем было увлекательно и познавательно.
0: Один сотрудник с этим справляется?
2: Да, конечно.
0: Перейдем к немножечко к такой, может быть, даже педагогике слегка, да, оттенок педагогики придадим эфиру. Какие навыки ребенок развивает, просто играя в студии Careland?
2: Для деток очень важна свободная игра. Это когда взрослый не задает каждый шаг, не контролирует, а создает просто безопасное пространство, и при необходимости он подключается и помогает. В такой игре ребенок не просто получает готовые ответы, он сам исследует, пробует, возможно, ошибается и находит сам решение. Он играет, и так он учится.
0: А какие развлечения, какие игры, какие игрушки есть в Careland сейчас?
2: Конструкторы, пазлы, материалы для творчества разнообразные, игры на счет, цвета, форму, логику. Столик для рисования очень нравится деткам, малышам в том числе.
0: У детей есть свобода выбора, они сами выбирают?
2: Конечно, да. Мягкие игрушки, настольные игры для разных возрастов и даже видеоигры есть, если вы хотите просто отдохнуть, полежать и ничем не заниматься.
0: А как Careland помогает деткам становиться более самостоятельными, более общительными? Ведь не все дети идут сразу на контакт и со взрослым человеком чужим, и со сверстниками.
2: Детская студия может развивать самостоятельность и, прежде всего, общительность. Не через специальные какие-то уроки, а через ежедневную игровую среду и взаимодействие с другими детками.
0: Поговорим о времени. На какое время могут оставить родители с детей? Есть минимальное какое-то время, да?
2: Да, минимальное время у нас полчасика, меньше, к сожалению, нельзя. А вот максимальное, оно варьируется очень неоднозначно.
0: Были рекорды?
2: Да, 5 часов.
1: Это один ребенок, да.
0: Я представляю сразу торговый парк Соло и думаю, а где можно ходить в течение 5 часов? То есть родители... Как это происходит? Это сразу оговаривается время или это можно будет добавлять постепенно?
2: Можно всегда добавлять. Можно перевести на полчасика, на часик, потом подойти или позвонить и продлить еще на часик, еще на полчасика.
0: Как в этом случае поступали родители?
2: Здесь продлевали всегда на час, просто ребенок не хотел уходить.
0: Ребенок не хотел уходить.
2: А родители просто ходили, они были в ресторане, то возле нас, то снова в ресторане. Ну и по всему Соло, соответственно, тоже прогулялись.
0: Это допустимое время или это скорее нельзя назвать нормой?
2: Но это рекорд, это вот единичный такой случай.
0: А вообще в среднем, если взять продолжительность?
2: Час, полтора, два. 3 тоже довольно часто, но это в основном по выходным. Вот по выходным более длительное время, там 2-3 часа пребывания.
0: А если возраст взять средний, каких деток чаще оставляют родители?
2: 3-4.
0: 3-4. Это самые беспокойные дети, то есть?
2: Самое интересное, кризис 3 лет, да, именно кризис. Поэтому они нам их и оставляют.
0: Следующее, как раз мы перейдем пунктом, поговорим о родителях. Да, Карина, вы или Виолетта?
1: Да, позвольте я.
0: Какую проблему родителей сегодня помогает решать Careland? И вообще, почему, на ваш взгляд, современным родителям, современном нашем непростом мире особенно нужны такие места?
1: Самое главное назову — это отсутствие свободного времени для себя или каких-то, допустим, неотложных дел. Как вторую проблему я назвала бы: по причине отсутствия времени и возможности родитель не всегда может уделять много времени на развитие или игру со своим ребенком. А в нашей студии мы с радостью этим занимаемся. И по поводу, почему нужны такие места, мне кажется, потому что в наше время мать и отец вынуждены очень много работать, чтобы жить. А на себя времени остается не так много.
0: И уж тем более на детей, да?
1: Да, да.
0: Мы в первых рядах ставим детей, да, о себе забываем, но у нас и на детей, увы, не хватает в этой скоротечности времени.
1: Это правда.
0: Как родители обычно реагируют после первого посещения Кэролэнд?
1: В основном безумно благодарны и обещают прийти еще, и приходят.
0: Да?
1: Да.
0: У вас есть уже, может быть, завсегдатаи?
1: Да, и они как раз, да, самые частые наши посетители.
0: А что дети больше всего любят в Кэролэнд?
2: Наверное, то, что здесь их всегда ждут, мы всегда им рады и готовы уделять самое ценное – внимание, любовь и время.
0: Тоже, то есть мы опять возвращаемся к нехватке времени у родителей, да, и к тому времени, которым располагаете вы, потому что как раз вы для того и создали этот центр, эту студию, чтобы максимально оказать внимание детям и освободить немножечко время для родителей. Есть ли что-то, что приятно удивляет родителей, которые впервые приходят к вам?
2: Да, многие родители думают, что это просто игровая, и здесь детки просто играют. И каждый раз, когда они приходят и видят, что детки здесь еще и занимаются, многие приходят делать уроки к нам. Каждый раз родители очень сильно удивлены.
0: То есть это не просто сел и мозаику собираешь, да? Это какое-то развитие. Это,
2: да, мы помогаем.
0: Это, опять же, внимание, да, к каждому ребенку. Перейдем к планам на будущее. Карина, я предполагаю, что на эти вопросы будете отвечать вы, конечно
1: да,
0: же.
1: Да, конечно.
0: Как создатель студии. Какие у Кэролэнд планы на будущее? Можем поговорить об этом?
1: Да, конечно. Ну, хотелось бы расшириться и, соответственно, еще более разнообразить наши развлечения.
0: А какие новые направления, какие новые развлечения, опять же, вы хотели бы добавить?
1: Вы знаете, есть масса идей в этом направлении, но ситуация в мире заставляет пока повременить с реализацией. Вот.
0: То есть не спешите что-то делать необдуманно, да?
1: В данное время, да. Решили повременить немножко.
0: Но тем не менее, вы как создатель Кэролэнд студии, это, можно сказать, ваше детище, да?
1: Да.
0: Вы же думаете, вы же мечтаете, какой студия может стать в будущем? Какой вы ее видите?
1: Кэролэнд — это бренд, поэтому я вижу развитие не только как детской студии, но и во многих других сферах.
0: Давайте предположим, что нас слушают сейчас потенциальные родители, потенциальные ваши посетители, вот так, наверное, скажем, которые ни разу еще не оставляли деток в студии Кэролэнд. Что бы вы им сказали, которые еще ни разу не приводили к вам своего ребенка? Успокойте, посоветуйте.
1: Ну, сказала бы так. Дорогие родители, приходите к нам в студию со своими детками. Мы все покажем, расскажем, будем рады присмотреть за вашими детками. Наша студия обеспечивает вашему ребенку не только безопасность, а внимание, общение, совместную игру. Поэтому ребенок настолько увлечен, что не замечает, как прилетает это время без родителей. Это лично мое наблюдение.
0: Еще один вопрос я задам. Он тоже важен. Время работы?
1: Мы работаем по будним дням понедельник, четверг, пятницу. А по выходным мы работаем субботу и воскресенье.
0: А время?
1: Время по будним дням мы работаем с 12 до 20, а по выходным с 11 до 19.
0: На этом мы можем завершить.
1: Да.
0: Если есть у вас что сказать, я с радостью предоставлю вам эту возможность.
2: Будем ждать всех в нашей студии Кэролэнд.
0: Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы рассказывали о детской студии Кэролэнд, которая находится на втором этаже торгового парка Соло. У нас в гостях была управляющая студией Карина. Карина, спасибо большое. Удачи во всех начинаниях.
1: Спасибо.
0: И Виолетта, сотрудница студии Кэролэнд, которую вы тоже часто сможете увидеть. Вот теперь обращайте просто внимание на детскую студию Кэролэнд. Виолетта, спасибо большое.
2: Спасибо вам большое.
0: И вам удачи.
1: Спасибо.
0: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Хорошего дня и до встречи в эфире.
3: Длительное

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

101.6 FM. Алиса Плюс.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Зона поздравлений.
1: Пожелания доброго дня, к счастью, не зависят от погоды за окном. Но, увы, и не гарантируют, что это пожелание сбудется. Но очень хочется, чтобы сбылось. Добрый день еще раз, наши замечательные слушатели. Слегка после 12 на студийных. К этому времени обычно у меня уже есть запас ваших просьб. Просьб поздравить, передать привет, послушать какую-то песню. И впереди у нас целых 3 часа для этого прямого эфира. Телефон в студии. Телефон в студии уже начал работать, в отличие от меня. Я только приступаю. Сейчас буду отвечать на ваши звонки по максимуму. Номер 654-2530 для звонка. И площадки для ваших сообщений тоже открыты. Номер для отправки 2020-1016. Ну и на всякий случай. Сегодня уже четверг. 24 сентября.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начнем, главное, начать хоть что-то отмечать. Сегодня действительно начнем мы с поздравления. Так что начнем отмечать вместе с Юлией Старкевич. Юлин день рождения. Юленька, мам с папой поздравляют. У мамы с папой сегодня, между прочим, тоже праздник, как и всегда в этот сентябрьский день. Мама, папа, с праздником вас, с днем рождения дочери. Юленька, ну а для вас есть особенные пожелания от родителей. Любимая наша доченька, в этот особенный день хочется пожелать тебе всегда оставаться такой же искренней, светлой, доброй, какая ты есть. Пусть все твои старания приносят желаемый результат. Каждый новый этап жизни будет наполнен счастьем, удивительными открытиями, теплом близких. Желаем тебе, чтобы все твои мечты сбывались. Сердце было всегда открытым для любви и вдохновения. Мы всегда рядом, всегда готовы поддержать, выслушать и помочь, не забывай об этом. Пусть твоя жизнь будет яркой, как радуга после дождя. Вот такие пожелания, Юленька. Мы присоединяемся к пожеланиям родителей от всей души и искренне. Счастливого нового года жизни!

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelis.lv.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Большой и горячий привет бабулечке Красной.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgajiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayste ar čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwayste. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
7: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
8: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Здравствуйте, я говорю Людмиле. Людмила, здравствуйте. Хочу поздравить сегодня свою племянницу. Люда продолжает, Наталью Воронкину. С днем рождения, Наташенька. У нас с Людмилой для вас есть пожелание и песня музыкальным подарком особенная. С днем рождения! Пусть жизненное море будет спокойным тогда, когда нужно, и бодрящее ветреным, когда душа просит приключений. Пусть смелость и нежность живут в гармонии. У целей появляются четкие сроки и ясные маршруты. Больше радости в делах, блеска в глазах и мягких пауз для отдыха. И пусть каждый новый берег оказывается именно тем, о котором ты мечтаешь. Вот такие красивые, Наташенька, для вас пожелания. Мы присоединяемся к ним искренне, с нашими самыми добрыми. И песня в исполнении Александра Ломинского «Украденное счастье» уже начинает звучать для вас.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Начинает приходить потихонечку, набирая обороты, ваши музыкальные просьбы. Мы все очень разные, ваши музыкальные просьбы разные. А как же иначе, по-другому и быть не может. А сейчас послушаем вместе Анжелику Агурбаш «Я буду жить для тебя». Если у кого-то из вас тоже возникнет желание послушать какую-то песню, которая запала вам в душу, звоните 654-2500 или сообщением, как в данном случае, номер 2020-1016.

0: музыкального ритма менять не будем. Иногда хочется послушать песню, чтобы на фоне этой песни буквально минуты три погрустить. Чуть-чуть погрустить. А грусть – это тоже одна из составляющих нашей жизни. И главное, чтобы эта грусть не перешла границы. Поэтому не задерживайте грусть в своих сердцах. Алиса, эта песня звучит для вас.
1: Незаметно.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Сейчас еще раз поздравим Юленьку Старкевич с днем рождения, а потом Жеку послушаем. Я пока не знаю, какую песню на свой выбор, Михаил, я эту песню выберу для вас. Юленька, с днем рождения. Дядя Сергей и Наташа присоединяются, поздравляют. Юленька, родная, с днем рождения. Во всем тебе желаем вдохновения. Успешных дел и дней всегда веселых. Открытий интересных, ярких, новых. Желаем тебе счастья, процветания, чтобы исполнялись все твои желания. Любое дело пусть ведет везение и будет всегда классным настроением.

0: Программа поздравлений.
1: А впереди у нас еще целых 2 часа прямого эфира, и у нас еще множество возможностей для того, чтобы поздравить, передать привет или просто что-то для души послушать. Переходим в новый час.
2: Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

сказал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Пасмурным и ветреным выдался 24-й день сентября в Даугавпилсе. И дождик обещают в прогнозе. Он есть во второй половине дня. Так что зонтики вообще это постоянный атрибут в наших широтах, независимо от того, пришла ли осень. Да? Ну а осенью это само собой, и даже зимой далеко их не убирайте, эти разноцветные лучше зонтики. Пускай они будут яркими пятнышками в нашем городе, когда он останется без естественных натуральных красок. Добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс». Продолжается прямой эфир, в рамках которого у вас есть возможность поздравить, передать привет, что-то послушать. Звоните 654-2500. Присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно музыкальное желание сейчас покидает лист ожидания. Я стараюсь, чтобы это происходило как можно быстрее. И Валерия. И Валерия с песней «Часики». Помню то время, когда появилась, только появилась на свет эта композиция. Начала звучать. Как же она была популярна.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджеем Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Мы занимаемся не тем, чем хотим, чувствуем себя частью выдуманных систем. Любовь превращается в привычку и обязательство. Остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

людей я всегда считаю чудесным событием. Ничего не может быть чудесней, когда внутри мамы зарождается новая жизнь. Сегодня счастлива Людмила Таукача-Люда. Вас с рождением сына поздравляет ваша племянница. Людмила, от всей души поздравляем вас с рождением сына Жаника. Желаем малышу крепкого здоровья, счастья, большой удачи в жизни. А вам огромного материнского счастья, радости, гордости за своего сына. Пусть растет крепким, здоровым, счастливым, а в вашей семье всегда будут любовь, тепло и радость. Поздравляем с таким прекрасным событием. И мы, Людмила, от

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
5: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
10: Днем рождения, зятек. Так тепло начинаются поздравления и пожелания, адресованные Андрею Грибенку. Андрей, ваша теща Марина поздравляет вас. Тесть Геннадий присоединяется к пожеланиям. От души счастья, здоровья, успеха, процветания твоему дому, пишут. Пускай любовь царствует в твоей семье и наполняет все вокруг радостью, добром, благополучием, везением и достатком.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрика

0: В эфире программа поздравлений.
1: Есть привет от родных для Виталия Абрамова у меня. Виталий, я очень надеюсь, что вы его сейчас услышите. Передаем большой привет любимому папе. Сегодня выбрана для вас, Виталий, песня в исполнении Чеботиной Люси.

0: эфире программа поздравлений.
1: Есть у меня еще одна просьба. Сейчас начнет исполняться и звучать начнет песня. Просто приходи ты ко мне во сне в гости. В песне этой мы услышим, как всегда, голоса Ирины Крук и Алексея Брянцева. И только что пришло сообщение с желанием познакомиться. Добрый день. Ищу знакомство с мужчиной от 50 лет. Номер телефона контактный 28-958-515. 28-958-515.

0: домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
1: Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayster čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwaysti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Вот и дождь начался в любимом нашем городе, вот и дождь, о чем, собственно, предупреждали. А у меня зато наготове еще один ожидаемый привет, ожидаемый Тонечкой привет. Тонь, сегодня ваши друзья, конечно же, не оставили вас без внимания. И выбрали даже повод для привета, впрочем, как всегда, день незапланированных безумств. Ох, как я это люблю. День, значит, добрых авантюр сегодня. Пусть будет так, Тонечка, пусть будет этот день полон неожиданностями, исключительно приятными, безумствами незапланированными, исключительно приносящими вам радость.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А пока о любви пел Александр Серов, пришло еще одно поздравление для Натальи Воронкиной. Наташенька, ваши подружки Жанна и Ира поздравляют вас с днем рождения, наша дорогая подруга, пишут. Желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья, безграничного вдохновения. Пусть твое сердце остается таким же добрым, открытым. Истинного женского счастья, никогда не терять уверенности в себе. Пускай тебе всегда сопутствует удача, и любая мечта сбывается легко и быстро.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения, любимую маму. И вижу не только маму, но и тещу Лилию Сычеву. Лилечка, ваша дочь Лариса поздравляет. И зять Михаил присоединяется к пожеланиям. Мамочка, с днем рождения. Пускай изо дня в день твое настроение будет прекрасным, чтобы каждое мгновение жизни приносило тебе только радость. Неиссякаемого потока позитива, много-много любви, добра, всяческих благ. Пусть свет твоей чистой души всегда ярко освещает счастливый жизненный путь. И, конечно же, крепкого здоровья. Мы тебя очень любим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Семье Вербицких сегодня день особенный, праздничный, полный воспоминаниями. Годовщина свадьбы дорогих родителей Леонарду и Алексея Вербицких. 49-й по счету годовщины свадьбы. Поздравляют дети и внуки, желая еще много лет прекрасных моментов вместе. И добавляют: «Любим вас очень, ваши дети и внуки». Тоже поздравляем вас с такой красивой датой, Леонардо, Алексей. От нас самые добрые, самые искренние пожелания.

0: эфире программа поздравлений.
1: Мы вышли на финишную прямую. Третий час начался нашей встречи, программы поздравлений, да и на часах фактически тоже начало третьего. Есть еще множество минут, множество возможностей для того, чтобы каждое из ваших поздравлений уместилось в рамках этого времени, и это у нас получится. Уместился каждый привет и нашел адресата. И для каждого найдется особенная музыкальная композиция. Звоните 654-2530. Присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogina klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в жизни Михаила Родионова в этом году тоже очень красивая цифра. Михаил, я уверена, что встречаете вы этот возраст с радостью, гордостью и благодарностью. Вас поздравляют ваши дети, ваши внуки и правнуки уже от всей души с 70-летним юбилеем. Желают крепкого здоровья, конечно же, это самое важное, бодрости по утрам и море позитивных впечатлений. Не сдаваться годам и жить с молодым огоньком сердца.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: А песня следующая. Это песня, одна из новых композиций в исполнении Александра Добронравова «Чего хотят мужчины». Да, вопросом называется песня, и ответом будут слова в этой песне. Звучать она будет музыкальным подарком сейчас для Александра Аксютова. Александр, для вас поздравления. Вижу, с юбилеем в этом году красивые две пятерочки в вашей жизни. Александра из Зарасая поздравляет, желает удачи, счастья и любви. Мы прибавим к этим пожеланиям непременно крепкого здоровья.
8: Чего

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Дорогую подругу свою любимую Елену Дуплинскую. Леночка, подруга Рита поздравляет вас с днем рождения. А мы к пожеланиям вашей подруги с радостью присоединимся. Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот день станет началом новых прекрасных событий в твоей жизни. Долгих лет в окружении любящих людей, крепкого здоровья, гармонии в душе и неиссякаемости.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: «Спелая вишня» — об этом споет нам Сергей Славянский. И будет звучать эта песня сейчас украшением к привету. Привет, Раечке Богдан.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А Мариночка Иванова тоже сегодня в юбилейном пребывает настроении. Мариночка, у меня для вас пожелание, поздравления от Александры Зиновеевны с торжественной датой, с большим юбилеем. Букеты из самых прекрасных цветов пусть дарят сегодня, и сердце согреет живущая в каждом из близких любовь. Здоровье, богатство, успех и удача пусть все это будет в избытке всегда. И звезды счастливые падают чаще, и только веселье приносят года.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С годовщиной свадьбы. Поздравление следующее адресовано Ольге и Хэри. Поздравления от Александры. В пожеланиях в этот день, который вас когда-то много лет объединил, пусть будет ваша жизнь чудесной, как сон, как сказка, как мечта, и пусть тепло, любовь и нежность у вас в сердцах живут всегда. Любви, любви, надежной этой опоры вам двоим на долгие-долгие годы. Счастливо!

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
4: Вот еще один привет мне осталось отправить, прежде чем смогу себя похвалить за перевыполненный план. Антонине от Евгения с любовью, как всегда, Антонина, Тонечка. И сегодня синий ветер, белый лен для вас. Песня звучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот теперь действительно с чувством перевыполненного долга могу поставить запятую и пожелать вам хорошего продолжения дня, непременно доброго, уютного вечера. Почаще говорите своим любимым теплые слова, не дожидаясь какого-то особенного повода. Шепчите их на ушко, обнимайте этими теплыми словами, как пледом теплым своих любимых. И будьте счастливы при малейшей возможности. Давно я вам об этом не упоминала. И, конечно же, услышимся уже завтра. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осень – это самое время для прогулок по лесу и грибной охоты. И если раньше за советом обращались к опытному грибнику, то сегодня достаточно достать телефон и сфотографировать находку. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от микологов о том, что нельзя доверять искусственному интеллекту определение съедобности грибов. Специальные приложения действительно могут помочь предположить, что за гриб перед вами. Но воспринимать результат как окончательный ответ, особенно перед тем, как отправить гриб в кастрюлю, не стоит. Еще многое зависит от фотографии. Если в кадре только шляпка, а ножка, ее основание и нижняя сторона гриба не видны, приложению может просто не хватить информации. Но даже хороший снимок не означает, что гриб можно безопасно есть. Некоторые виды очень похожи друг на друга, а в отдельных случаях для точного определения нужны специальные знания и дополнительные исследования. Поэтому главное правило грибной прогулки простое. Если вы не уверены, что за гриб, лучше оставить его в лесу, даже если телефон уверенно предлагает какой-то вариант. Искусственный интеллект, к примеру, может помочь узнать больше о находке, но ответственность за то, что окажется в вашей тарелке, он на себя не возьмет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Полных вам корзин, но съедобных грибов.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Если коротко, дамы и господа, осень. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно пасмурно и большая вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы задержится на отметке плюс 11 градусов. Ветер с северо-западного направления в порывах может достигать скорости до 8 метров в секунду.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts – atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

или спорта, Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалн.

0: всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджеем Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Да, я знаю, беда не приходит от...

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Если коротко, дамы и господа, осень. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно пасмурно и большая вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы задержится на отметке плюс 11 градусов. Ветер с северо-западного направления в порывах может достигать скорости до 8 метров в секунду.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом все

Жизнь 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла не только о сегодняшнем состоянии электротранспорта, но и о том, что должно измениться в ближайшие годы, чтобы электромобиль стал обычным транспортом для еще большего числа жителей. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор и редактор портала «Узлаадец.лв», соучредитель Латвийского общества электромобилей Карлис Мензинч. По его мнению, один из главных факторов дальнейшего роста рынка вовсе не количество зарядных станций, а цена поддержанных электромобилей. Для большинства людей вопрос начинается не с технологии, а с семейного бюджета. Если человек привык покупать автомобиль за определенную сумму, он будет рассматривать электромобиль тогда, когда подходящие модели появятся именно в его ценовой категории. И этот процесс уже идет. Карлис Мензинч отмечает, если бюджет составляет около 15 тысяч евро, выбор подержанных электрических машин уже достаточно широкий. Но в сегменте совсем дешевых автомобилей предложений пока практически нет. Эксперт считает, что здесь главным фактором станет время. Новые электромобили становятся мощнее, технологичнее и конкурентоспособнее. Через несколько лет сегодняшние новые электромобили выйдут на вторичный рынок. Их стоимость снизится, а значит, электрический транспорт станет доступнее значительно более широкому кругу покупателей. По мнению Карлиса Мензинша, вместе с ценой постепенно будут исчезать и многие опасения. Похожий процесс уже произошел с зарядной инфраструктурой. Несколько лет назад человеку действительно приходилось заранее думать, где найти станцию подзарядки. Сегодня публичных быстрых зарядок в Латвии уже достаточно много. Следующее изменение коснется удобства. Сейчас владельцу электромобиля иногда необходимо использовать мобильное приложение, сканировать QR-код или выбрать способ оплаты. Но в будущем и этот процесс должен стать значительно проще. Карлис Мензинч рассказал о технологии, которая уже начинает внедряться. Водитель просто подключает зарядный кабель к автомобилю, система сама распознает машину, начинается зарядка, а расчет происходит автоматически. То есть человеку больше не нужно каждый раз думать, какое приложение открыть и каким способом оплатить услугу. Фактически зарядка постепенно становится похожей на использование мобильного телефона. Устройство подключается, а большая часть технических процессов происходит незаметно для пользователя. И еще одна очень важная задача – зарядка возле многоквартирных домов. Для новых зданий законодательство уже предусматривает необходимые решения и возможность дальнейшего расширения инфраструктуры. Сложнее со старым жилым фондом, где необходимо решать вопросы парковочных мест, собственности и согласия жильцов. Поэтому развитие электромобильности – это не один большой технологический скачок. Это постепенное устранение небольших препятствий. Больше доступных подержанных машин, удобнее зарядка, проще оплата, больше возможностей возле дома и работы. И именно по мере исчезновения этих препятствий электромобиль все меньше воспринимается как необычная технология и все больше просто как еще один вариант обычного автомобиля. Полную версию программы с участием Карлиса Мензинча можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelis.lv.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса плюс».

связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со средней

0: техническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджеем Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
5: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

Наши орбиты вполне совместимы, как, впрочем, и наши сердца. Были друг другу мы необходимы и думали, что навсегда. Скорость сближения — твое притяжение. Год

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
1: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
0: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Несколько слов о погоде. Если коротко, дамы и господа, осень. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно пасмурно и большая вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы задержится на отметке плюс 11 градусов. Ветер с северо-западного направления в порывах может достигать скорости до 8 метров в секунду.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Если коротко, дамы и господа, осень. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно пасмурно и большая вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы задержится на отметке плюс 11 градусов. Ветер с северо-западного направления в порывах может достигать скорости до 8 метров в секунду.

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
2: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджеем Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет, и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты улыбаются.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел,

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.